сначала преувеличенно учтив, как улыбаясь, прячет жало, и как скрестив свои магические руки, умеет береги.

сразу. Он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.